Как разместить рекламу на радио или на ТВ? Очень просто. Достаточно позвонить или написать в WhatsApp по телефону 0555 05 10 63, и ваше объявление будет опубликовано.

Листья — это письма лета, что остались без ответа, что летят без адресата.

0: Листья — это письма лета, что остались без ответа, что летят без адресата в никуда-то, в никуда-то.
1: Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

0: Кыргызстане 7 часов утра.
1: Будьте здоровы! Живите сейчас! Погода для вас! Для вас!
2: Умеренно жаркая в будни и знойная погода в выходные ожидает карбалтинцев на этой неделе. По данным синоптиков, по 31 июля в городе днем колебания температуры воздуха составят от 32 до 35 градусов тепла. По ночам свежо и прохладно, плюс 20. А вот в субботу и выходные можно отправляться в горы или на Иссык-Куль. В Карабалте ожидается зной до плюс 38 градусов, по ночам 24 градуса выше нуля. Что касается осадков, то их на этой неделе не прогнозируется. Как отмечают метеорологи, небо будет чистым по ночам и ясным, без малейшей облачности в светлое время суток. Сбудется прогноз или нет, узнаем скоро. Далее музыка Татина FM. Только лучшее, только хиты. Делай громче.
1: Был прогноз.
3: Прогноз.
1: Да весь рассказался.
0: Татина FM. Включай. Танцуй и попи.

0: Реклама.
1: Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир «Супермаркет Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
2: Рекламная служба
0: 0555-05-1063.

0: Реклама.
1: В ОСО информационно-исследовательский центр требуется оператор измельчительного оборудования. Требования к работнику, добросовестное отношение к работе, соблюдение рабочих инструкций по подготовке проб и техники безопасности, размер заработной платы при личном собеседовании. Телефон 0555-188-078. 0555-188-078.
2: Баня «Байнур» возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703. Красивый потолок – это завершающий штрих идеального интерьера. Натяжные потолки от мастера с опытом работы более 10 лет. Качественные материалы, профессиональный монтаж, бесплатный выезд на замер и быстрые сроки выполнения. Звоните 0703-3009-91 или 0551-4015-41. 0551-4015-41.
1: В Айман Сити требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефонам 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84.
3: Поторгуемся!
1: Продаю дом из трех комнат в селе Новониколаевка. Имеются хозпостройки, участок 25 соток. Удобно для содержания и выпаса скота. Телефон 0550-2410-56. 0550-2410-56. Продаю трехкомнатную квартиру частично с мебелью по улице Мира, дом 11, квартира 2. Первый этаж, цена договорная. Телефон 0556-2103-53. 0556-2103-53.
3: Поторгуемся!
1: По дороге в село Эфиронос выпала подножка от автомобиля. Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Телефон 0995-06-55-55. 0995-06-55-55.
4: Рекламная служба «Радио Татина». 0555-05-1063.
5: «Татина FM». Включай, танцуй и попивай.

0: Реклама. Телефон рекламной службы в Карабалте 0555 05 10 63.
1: Радио Татина.
0: Нам по пути.

0: Время новостей на Latino FM. В студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. 23 июля в городе Карабалта на светофоре на пересечении улиц Шабокова и Кожембердиева произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, столкнулись два легковых автомобиля Kia и Hyundai Sonata. В результате удара одна из машин снесла столб с камерами видеонаблюдения. На месте происшествия работали сотрудники ОБДД. По информации, медицинская помощь потребовалась двум людям. Пострадавших госпитализировала бригада скорой помощи. Обстоятельства причины аварии устанавливаются. В Бишкеке, Чуйской и Сыкульской областях вводятся ограничения на использование воздушного пространства. Как сообщает Госагентство гражданской авиации, полный запрет касается владельцев беспилотных летательных аппаратов всех типов и пилотов малой авиации, включая парапланы, дельтапланы, частные самолеты и вертолеты. Меры приняты для обеспечения безопасности и охраны порядка во время подготовки и проведения международных мероприятий, саммита ШОС, Всемирных игр кочевников, консультативной встречи глав государств Центральной Азии и Азербайджана, а также чемпионата мира по водно-моторному спорту. Ограничения продлятся до завершения всех мероприятий. Поездки по стране обходятся в Кыргызстане все дороже. Транспортные услуги прибавили в цене с начала года почти 6,5%. Об этом сообщили в Минэкономике. По данным ведомства, рост связан с увеличением затрат на логистику и обслуживание перевозок по всей цепочке поставок. Сфера досуга также бьет по кошельку. Услуги по организации отдыха и культурные мероприятия подорожали почти на 6%. Причина – выросший спрос со стороны населения, а также повышение аренды помещений и зарплат персон. Официальные курсы валют по республике установлены Нацбанком на сегодня. Доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 99 сомов 78 тыинов, российский рубль 1 сом 11 тыинов, казахский тенге 18 тыинов, юань 12 сомов 91 тыин. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах!
1: Latina FM. Включай, танцуй и подпевай.

0: Теперь я не даю рекламу, я экономлю деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
2: Зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
3: Сейчас не до этого.
4: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
5: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
4: Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
6: Реклама. Ищете украшение, которое подчеркнет вашу индивидуальность? Тогда вам в ювелирный магазин «Албан 3 девятки» в Карабалте. Огромный выбор золотых и серебряных украшений, от изящной классики до самых модных новинок. Высокое качество, честные цены и украшения, в которые влюбляешься с первого взгляда. Ждем вас по адресу: улица Жаил Баатыра, 273. Приезжайте и выберите лучшее. Телефон 0501-5731-35. «Албан 3 девятки». Сияйте каждый день.
7: Виснет компьютер? Хватит терпеть! Silver Fox – все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание, столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556-18-13-13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать. Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
8: Рекламная служба
9: 0555 05 10 63.

0: Реклама.
1: Холодильник перестал морозить? Не беда. Мастер приедет прямо к вам домой в Карабалте. Быстро, аккуратно и надежно устраним любую неисправность, чтобы ваш холодильник снова работал как новый. Звоните 0700 319 098, а также в продаже качественные и надежные БУ холодильники 0700 319 098.
2: В ОСО информационно-исследовательский центр требуется оператор измельчительного оборудования. Требования к работнику, добросовестное отношение к работе, соблюдение рабочих инструкций по подготовке проб и техники безопасности, размер заработной платы при личном собеседовании. Телефон 0555-188-078. 0555-188-078. В Айман Сити требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефону 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84.
1: Красивый потолок – это завершающий штрих идеального интерьера. Натяжные потолки от мастера с опытом работы более 10 лет. Качественные материалы, профессиональный монтаж, бесплатный выезд на замер и быстрые сроки выполнения. Звоните 0703-3009-91 или 0551-4015-41, 0551-4015-41.
2: По дороге в село Эфиронос выпала подножка от автомобиля. Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Телефон 0995-06-55-55. 0995-06-55-55.
3: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0555-05-1063.
4: Татина FM. Включай. Танцуй по

0: На заметку.
1: Если у вас в квартире протекает труба, не спешите вызывать сантехника. Может быть, его вызовет сосед снизу?
2: Реклама. Комфорт начинается с качественных окон. В Интерпласт – современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В Интерпласт – тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0-554-15-15-25 или 0-706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
3: Это будет в июле, на Иссык-Куле. На Иссык-Куле мы встретимся с тобой.
4: Иссык-Куль уже ждет. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Удобное время прибытия на озеро и обратно. И все это с проверенной годами компанией. Подскажем место бюджетного отдыха. Заберем с Панфиловского, Джаильского и Московского районов. Телефон 0-558-2010-01. 0-558-2010-01. Довезем и разместим.
5: Телефон рекламной службы в Карабалте 0 555

0: Реклама.
1: Холодильник перестал морозить? Не беда. Мастер приедет прямо к вам домой в Карабалте. Быстро, аккуратно и надежно устраним любую неисправность, чтобы ваш холодильник снова работал как новый. Звоните 0700 319 098, а также в продаже качественные и надежные БУ холодильники 0700 319 098.
2: В ОСО информационно-исследовательский центр требуется оператор измельчительного оборудования. Требования к работнику, добросовестное отношение к работе, соблюдение рабочих инструкций по подготовке проб и техники безопасности, размер заработной платы при личном собеседовании. Телефон 0555-188-078. 0555-188-078. В Айман Сити требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефону 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84.
1: Красивый потолок – это завершающий штрих идеального интерьера. Натяжные потолки от мастера с опытом работы более 10 лет. Качественные материалы, профессиональный монтаж, бесплатный выезд на замер и быстрые сроки выполнения. Звоните 0703-3009-91 или 0551-4015-41, 0551-4015-41.
2: По дороге в село Эфиронос выпала подножка от автомобиля. Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Телефон 0995-06-55-55. 0995-06-55-55.
3: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54. Либо по телефону...

0: Цитата.
1: «Если я буду совершать именно те поступки, которых ждут от меня люди, я попаду к ним в рабство». Пауло Коэльо.
2: Реклама. Карабалтинский технический институт КГТУ имени Розакова набирает абитуриентов. Направление бакалавра – электроэнергетика, коммерция, эксплуатация транспорта, нефтегазовое дело, техносферная безопасность, строительство, экономика, профессиональное обучение, управление в технических системах, программная инженерия. Есть и бюджетные места. Специальности колледжа – программирование, электроснабжение, сооружение газонефтехранилищ, преподавание, коммерция, управление на транспорте, экология, защита в ЧС, строительство. Телефоны 0708-88-0213 либо 0995-0208-88.
3: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
4: Гибкий мрамор 3D.
3: Бамбуковые панели.
4: Декоративные рейки.
3: Панели ПВХ и МДФ.
4: Ламинат, кварц-винил.
3: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
4: Джейл Батыра 249. Возле Кыргызтелекома.
3: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
4: Инстаграм eurodom.kb.
3: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
5: Радио Татина. Жарнамах Змати. 0505-0516.

0: Кыргызстане. 10 часов утра.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: Время новостей на Латино FM. В студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. Жительница Бишкека обратилась в милицию с заявлением об изнасиловании в селе Бастыри Иссык-Кульского района. Как сообщили в ОВД Иссык-Кульской области, 22-летняя девушка заявила, что 21 июля примерно в 23:30 до половины первого ночи житель столицы 1995 года рождения вступил с ней в половую связь против ее воли в палатке, установленной на берегу озера. Сообщается, что заявительница допрошена, ей назначена судебно-медицинская экспертиза. Мужчина, указанный в заявлении, установлен и доставлен для допроса. В настоящее время продолжают проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор доказательств и принятие процессуального решения. Платные услуги в Кыргызстане с начала года подорожали на 8,3%. Об этом сообщили в Министерстве экономики. Сильнее всего выросли цены в гостиницах и ресторанах сразу на 18%. Это связано с ростом стоимости продуктов, коммунальных услуг и затрат на оплату труда. Транспортные услуги подорожали на 6,3% из-за увеличения расходов на логистику, а медицинские на 3,8% вслед за лекарствами и расходными материалами. При этом стоимость обучения выросла всего на 0,3%. Благодаря мораторию на повышение оплаты в вузах и колледжах. В Минтруда напомнили, как получить пособие балла РСИ, если у ребенка еще нет паспорта. Для этого нужно подтвердить его гражданство Кыргызстана. Родителю или законному представителю необходимо прийти в Центр обслуживания населения ЦОН, госучреждение КИЗМАТ. Там оформляется справка о гражданстве и акта гражданского состояния. При подаче документов обязательно скажите сотруднику, что эта справка нужна именно для пособия балла РСИ. В ЦОНе возьмите талон электронной очереди. Документ делают до 14 рабочих дней. В Министерстве советуют оформить справку заранее, чтобы не задержать выплату денег на ребенка. Официальные курсы валют по республике установлены Нацбанком на сегодня. Доллар 87.

0: Современный антикризисный кодекс. Первое. Лучше уволить секретаршу, чем экономить на рекламных роликах. Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Реклама. Ищете украшение, которое подчеркнет вашу индивидуальность? Тогда вам в ювелирный магазин «Албан 3 девятки» в Карабалте. Огромный выбор золотых и серебряных украшений, от изящной классики до самых модных новинок. Высокое качество, честные цены и украшения, в которые влюбляешься с первого взгляда. Ждем вас по адресу: улица Жаил Баатыра, 273. Приезжайте и выберите лучшее. Телефон 0501-5731-35. «Албан 3 девятки». Сияйте каждый день.
2: Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир — супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
3: Планируем на выходных на Дурдой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
4: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
3: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
4: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gri, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
3: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
4: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
3: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
4: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0552-169-169. WhatsApp 0706-169-169. А больше скидок на странице в Instagram огонек_169.
5: Рекламная служба 0555-05-1063.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И

0: Реклама.
1: Холодильник перестал морозить? Не беда. Мастер приедет прямо к вам домой в Карабалте. Быстро, аккуратно и надежно устраним любую неисправность, чтобы ваш холодильник снова работал как новый. Звоните 0700-319-098, а также в продаже качественные и надежные БУ-холодильники 0700-319-098.
2: В ОСО информационно-исследовательский центр требуется оператор измельчительного оборудования. Требования к работнику, добросовестное отношение к работе, соблюдение рабочих инструкций по подготовке проб и техники безопасности, размер заработной платы при личном собеседовании. Телефон 0555-188-078. 0555-188-078.
3: В Iman City требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефону 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84.
1: Красивый потолок – это завершающий штрих идеального интерьера. Натяжные потолки от мастера с опытом работы более 10 лет. Качественные материалы, профессиональный монтаж, бесплатный выезд на замер и быстрые сроки выполнения. Звоните 0703-3009-91 или 0551-4015-41, 0551-4015-41.
3: По дороге в село Эфиронос выпала подножка от автомобиля. Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Телефон 0995-06-55-55. 0995-06-55-55.
4: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0555-05-1063.
5: Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

нож промокая до нитки сюжета. В этот город меня отпустила зима на свет.

0: Секуль уже ждет. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Удобное время прибытия на озеро и обратно. И все это с проверенной годами компанией. Подскажем место бюджетного отдыха. Заберем с Панфиловского, Джаильского и Московского районов. Телефон 0558-2010-01, 0558-2010-01. Довезем и разместим. Виснет компьютер? Хватит терпеть! Silver Fox – все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание. Столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556-18-13-13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать.
1: Радио Татина. Жарна Махзматы. 0-5-4-5-0-5-он-алкушич.
2: Радио Татина. Нам...

0: Кыргызстане 11 часов утра. Ставим галочку.
1: Привет, это Галя Ростова. Никак не могу понять несколько вещей. Почему после будильника так сладко спится, куда деваются деньги и почему после захода солнца еда вкуснее. Если ты тоже иногда называешь себя ночная жрица, делай громче. Сегодня обсудим, как избавиться от пищевой зависимости. Люди, которые спят меньше 6 часов в день, имеют повышенный уровень гормона голода и пониженный уровень гормона сытости. Отсюда делаем простой вывод – больше спишь – меньше ешь. Примерно такая же логика со стрессом. Кортизол усиливает желание закинуться углеводами и одновременно подавляет чувство насыщения. Спорт и дыхательные практики снижают вероятность эмоционального переедания. Контролируй то, что ешь. Это вопрос не силы воли, а осознанности. Читай состав продуктов. Чем меньше в пище ингредиентов и химических добавок, тем ниже вероятность, что еда окажет негативное воздействие на мозг и фигуру. Ультрапереработанные продукты, особенно с большим количеством жиров и сахара, активируют те же зоны мозга, что и запрещенные вещества. Они буквально взламывают организм, стимулируя выброс дофамина. Он отвечает за удовольствие. Таким образом, нас как бы заставляют есть больше, чем требуется, ведь со временем привычные порции уже не вызывают прежний кайф, желание становится сильнее. Отсюда снова делаем простой вывод. Рацион должен быть сбалансированным. Отдавай предпочтение белкам, полезным жирам и клетчатке. Они обеспечат длительное насыщение. А еще эксперты рекомендуют питаться регулярно, желательно в одно и то же время с перерывом от 3 до 5 часов. Не запрещай себе любимые продукты. Ищи замену, например, темный шоколад вместо молочного и внедряй осознанное питание. Ешь медленно, не отвлекайся на гаджеты или телек. Постарайся научиться разделять физический голод и эмоциональное желание поесть. Контролируй процесс и, конечно, не устанавливай жесткие запреты. Как мы все помним из детства, ограничения только усиливают желание.
0: Ставим галочку. Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

0: Реклама.
1: В ОСО информационно-исследовательский центр требуется оператор измельчительного оборудования. Требования к работнику, добросовестное отношение к работе, соблюдение рабочих инструкций по подготовке проб и техники безопасности, размер заработной платы при личном собеседовании. Телефон 0555-188-078. 0555-188-078.
2: Баня Байнур возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703. Красивый потолок – это завершающий штрих идеального интерьера. Натяжные потолки от мастера с опытом работы более 10 лет. Качественные материалы, профессиональный монтаж, бесплатный выезд на замер и быстрые сроки выполнения. Звоните 0703-3009-91 или 0551-4015-41. 0551-4015-41.
1: В Айман Сити требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефону 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84.
3: Поторгуемся!
1: Продаю дом из трех комнат в селе Новониколаевка. Имеются хозпостройки, участок 25 соток. Удобно для содержания и выпаса скота. Телефон 0550-2410-56. 0550-2410-56. Продаю трехкомнатную квартиру частично с мебелью по улице Мира, дом 11, квартира 2. Первый этаж, цена договорная. Телефон 0556-2103-53. 0556-2103-53.
3: Поторгуемся!
1: По дороге в село Эфиронос выпала подножка от автомобиля. Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Телефон 0995-06-55-55. 0995-06-55-55.
4: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0555.

0: Цитата.
1: «Женись, несмотря ни на что. Если попадется хорошая жена, будешь исключением. А если плохая, станешь философом». Сократ.
0: Реклама.
2: Комфорт начинается с качественных окон. В Интерпласт – современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В Интерпласт – тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0-554-15-15-25 или 0-706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
3: Планируем на выходных на Дурдой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
4: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
3: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
4: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gree, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
3: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
4: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
3: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
4: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0-552-169-169, WhatsApp 0-706-169-169, а больше скидок на странице в Instagram огонек_169.
0: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
3: Гибкий мрамор 3D.
0: Бамбуковые панели.
3: Декоративные рейки.
0: Панели ПВХ и МДФ.
3: Ламинат, кварц-винил.
0: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
3: Джейлбатыра 249 возле Кыргызтелекома.
0: Телефоны 0-557-230390, 0-555-46-28-90.
3: Инстаграм eurodom.kb.
0: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
5: Телефон рекламной службы в Карабалте 0-555-05-10-63.
6: Радио «Татина».
7: Нам по пути.

0: Кыргызстане полдень.
1: Эфирде радиоканал Татина, катталу номери 180-01-27. Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин алдындагы маалымат жана массалык коммуникациялар департамент тарабынан 2018 жылдын 12 апрелинде берилген.
2: Прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
3: Время новостей на Латино-ФМ. В студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Бишкеке 22 июля возобновились протестные акции водителей праворульных автомобилей. Граждане собрались на митинг в парке на пересечении проспекта Чингиза Айтматова и улицы Масалиева. Ключевое требование участников остается прежним – пересмотреть действующий законодательный запрет, из-за которых владельцы праворульных машин не могут получать лицензии на осуществление коммерческих пассажирских перевозок. По словам автовладельцев, проблема не движется с мертвой точки, несмотря на то, что с момента их предыдущего аналогичного выступления прошло уже 3 месяца. Основную массу митингующих составляют автовладельцы, работающие на межрегиональных, междугородних маршрутах. Водители подчеркивают, что оказались в тупиковой экономической ситуации. Они лишились возможности законно зарабатывать на жизнь перевозками. При этом реализовать свои автомобили по адекватной рыночной цене также не предоставляется возможным из-за падения спроса на такой транспорт. На Иссык-Куле с 30 июля по 2 августа будут периодически ограничивать движение транспорта. Как сообщили в ГУБДД, в эти дни в селе Байет пройдет чемпионат мира по водно-моторному спорту. Поэтому проезд по автодороге Балыкчи-Ананьево-Каракол будет перекрываться. Граждан просят по возможности воздержаться от дальних поездок по этому маршруту без острой необходимости. Также отмечено, что движение грузовиков, сельхозтехники и других крупногабаритных машин на данном участке может быть существенно затруднено. В госорганах Кыргызстана вводят новые требования к гендерному балансу. Согласно подписанным президентом страны поправкам, доля сотрудников одного пола не должна превышать 70%. Если кандидаты на должность набрали одинаковое количество баллов, преимущество получат представители менее многочисленного пола. За нарушение новых требований предусмотрены штрафы до 50 тысяч сомов или лишение свободы на срок до 2 лет. Закон вступает в силу через 10 дней. Официальные курсы валют по республике установлены Нацбанком на сегодня. Доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 99 сомов 78 тыинов, российский рубль 1 сом 11 тыинов, казахский тенге 18 тыинов, юань 12 сомов 91 тыин. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках на странице в Instagram. Радио Татина.kg. Удачи в делах.
0: Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

0: радио Татина.
1: Только лучшее, только хиты. Нам по пути.

0: На заметку.
1: Девушки, никогда не сомневайтесь в своей привлекательности. Помните, весы врут, люди завидуют, а зеркало вообще кривое.
2: Реклама. Ищете украшение, которое подчеркнет вашу индивидуальность? Тогда вам в ювелирный магазин «Албан 3 девятки» в Карабалте. Огромный выбор золотых и серебряных украшений, от изящной классики до самых модных новинок. Высокое качество, честные цены и украшения, в которые влюбляешься с первого взгляда. Ждем вас по адресу: улица Жаил Баатыра, 273. Приезжайте и выберите лучшее. Телефон 0501-5731-35. «Албан 3 девятки». Сияйте каждый день.
3: Карабалтинский технический институт КГТУ имени Розакова набирает абитуриентов. Направление бакалавра: электроэнергетика, коммерция, эксплуатация транспорта, нефтегазовое дело, техносферная безопасность, строительство, экономика, профессиональное обучение, управление в технических системах, программная инженерия. Есть и бюджетные места. Специальности колледжа: программирование, электроснабжение, сооружение газонефтехранилищ, преподавание, коммерция, управление на транспорте, экология, защита в ЧС, строительство. Телефоны 0708-88-0213 либо 0995-0208-88. Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
4: Радио Татина. Жарнамақ қызматы. 0500 0500 10 60.

0: Реклама.
1: Холодильник перестал морозить? Не беда. Мастер приедет прямо к вам домой в Карабалте. Быстро, аккуратно и надежно устраним любую неисправность, чтобы ваш холодильник снова работал как новый. Звоните 0700 319 098, а также в продаже качественные и надежные БУ-холодильники 0700 319 098.
2: В ОСО информационно-исследовательский центр требуется оператор измельчительного оборудования. Требования к работнику, добросовестное отношение к работе, соблюдение рабочих инструкций по подготовке проб и техники безопасности, размер заработной платы при личном собеседовании. Телефон 0555-188-078. 0555-188-078. В Айман Сити требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефону 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84.
1: Красивый потолок – это завершающий штрих идеального интерьера. Натяжные потолки от мастера с опытом работы более 10 лет. Качественные материалы, профессиональный монтаж, бесплатный выезд на замер и быстрые сроки выполнения. Звоните 0703-3009-91 или 0551-4015-41, 0551-4015-41.
2: По дороге в село Эфиронос выпала подножка от автомобиля, нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Телефон 0995-06-55-55, 0995-06-55-55.
3: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0.

мне же много не надо. Между раем и адом пробежит наша жизнь. Только ты окажись той единственной самой. Мне же много не надо. Был бы пир на столе, был бы мир на земле. Все,

0: Кыргызстане. 2 часа дня.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: Время новостей на Latino FM. В студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Кыргызстане за прошедшие сутки потребление электроэнергии составило 48 миллионов 400 тысяч киловатт-часов. По данным Минэнерго, это ниже показателей предыдущих дней. Энергосистема страны работает в штатном режиме, перегрузок и аварий не зафиксировано. В рамках подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду продолжаются плановые ремонтные работы на энергообъектах. Ведомство призывает граждан рационально использовать электроэнергию, особенно в часы максимальных нагрузок для сохранения стабильной работы системы. Запасов топлива в Кыргызстане хватит на 1,5 месяца, об этом сообщил первый заместитель кабинета министров Данияр Амангельдеев. Он признал, что рынок столкнулся с проблемами из-за перебоев с поставками из России. По его словам, дефицит связан с ударами по российским нефтеперерабатывающим заводам и ответным запретом Москвы на экспорт топлива. В период кризиса резервы падали до критического минимума, запаса хватало всего на 2-3 недели. Но властям удалось стабилизировать ситуацию. Сейчас правительство сдерживает цены, иначе бензина И-95 стоил бы около 120 сомов, а дизель 150. При этом разрыв в цене между марками бензина уже превысил 10 сомов вместо привычных 1-2. В городе Карабалта стартовали работы по строительству современных спортивных воркаут-площадок. Подрядчиком проекта выступает ОСО «Экогрант». Новые спортивные объекты для уличных тренировок появятся по 4 адресам. 15-й квартал, улица Железнодорожная, 98, улица Луговая, 207, квартал Ковровщиков, 19. Каждая площадка будет оснащена 6 специализированными спортивными элементами, предназначенными для занятий воркаутом и общей физической подготовки. После сдачи объектов жители города смогут бесплатно заниматься спортом на современных уличных тренажерах. Согласно плану, подрядная организация завершит все строительные работы в течение 1 месяца. Стоимость обустройства одной площадки составляет порядка 500 тысяч сомов. Официальные курсы валют по республике установлены Нацбанком на сегодня. Доллар 87 сомов 45 таинов, евро 99 сомов 78 таинов, российский рубль 1 сом 11 таинов, казахский тенге 18 таинов, юань 12 сомов 91 таин. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах!
1: Хиты.

0: Как разместить рекламу на радио или на ТВ? Очень просто. Достаточно позвонить или написать в WhatsApp по телефону 0555 05 10 63, и ваше объявление будет опубликовано.
1: Реклама.
0: Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
2: Это будет в июле, на Иссык-Куле. На Иссык-Куле мы встретимся с тобой.
0: Иссык-Куль уже ждет. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Удобное время прибытия на озеро и обратно. И все это с проверенной годами компанией. Подскажем место бюджетного отдыха. Заберем с Панфиловского, Джаильского и Московского районов. Телефон 0558-2010-01. 0558-2010-01. Довезем и разместим.
3: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
4: Гибкий мрамор 3D.
3: Бамбуковые панели.
4: Декоративные рейки.
3: Панели ПВХ и МДФ.
4: Ламинат, кварц-винил.
3: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
4: Джейлбатыра 249 возле Кыргызтелекома.
3: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
4: Инстаграм eurodom.kb.
3: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
0: Виснет компьютер? Хватит терпеть. Silver Fox. Все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание. Столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556-18-13-13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать.
5: Радио Татина. Жарнама хызматы. 0505-0516.
1: Радио Татина.
6: Нам по пути.

0: Реклама.
1: Холодильник перестал морозить? Не беда. Мастер приедет прямо к вам домой в Караболте. Быстро, аккуратно и надежно устраним любую неисправность, чтобы ваш холодильник снова работал как новый. Звоните 0700-319-098, а также в продаже качественные и надежные БУ-холодильники 0700-319-098.
2: В ОСО информационно-исследовательский центр требуется оператор измельчительного оборудования. Требования к работнику, добросовестное отношение к работе, соблюдение рабочих инструкций по подготовке проб и техники безопасности, размер заработной платы при личном собеседовании. Телефон 0555-188-078. 0555-188-078.
3: В IMN-сити требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефонам 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84.
4: Красивый потолок – это завершающий штрих идеального интерьера. Натяжные потолки от мастера с опытом работы более 10 лет. Качественные материалы, профессиональный монтаж, бесплатный выезд на замер и быстрые сроки выполнения. Звоните 0703-3009-91 или 0551-4015-41, 0551-4015-41.
5: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская 54, либо по телефону 0555-05-1063.
6: Татина FM. Включай. Танцуй и подпевай.

0: Реклама.
1: Карабалтинский технический институт КГТУ имени Розакова набирает абитуриентов. Направление бакалавра – электроэнергетика, коммерция, эксплуатация транспорта, нефтегазовое дело, техносферная безопасность, строительство, экономика, профессиональное обучение, управление в технических системах, программная инженерия. Есть и бюджетные места. Специальности колледжа – программирование, электроснабжение, сооружение газонефтехранилищ, преподавание, коммерция, управление на транспорте, экология, защита в ЧС, строительство. Телефоны 0708-88-0213, либо 0995-0208-88.
2: Комфорт начинается с качественных окон. Винтерпласт – современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. Винтерпласт. Тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0-554-15-15-25 или 0-706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
3: Планируем на выходных на Дордой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
4: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
3: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
4: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gri, Midea, AUX. И по цене всего от 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
3: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
4: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
3: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
4: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0552-169-169, WhatsApp 0706-169-169, а больше скидок на странице в Instagram огонек_169.
5: Радио Татина. Жарнамах зматы. 0 бещу зелебещ, 0 бещ он алкуш.

0: Кыргызстане 3 часа дня.
1: Будьте здоровы! Живите сейчас! Погода для вас! Для вас!
2: Сухая и знойная погода ожидает карабалтинцев в последние дни июля и в начале августа. По данным синоптиков, с сегодняшнего дня в городе с каждым днем будет все жарче. Ночью уже до плюс 22 градусов, днем плюс 35-37. А вот 1 и 2 августа в Чуйский регион вернется настоящее среднеазиатское лето. Днем жарко, плюс 38-40. Ночью очень душно, до плюс 24, ни капли осадков и почти полный штиль. Сбудется прогноз или нет, узнаем скоро. Далее музыка Татьяна ФМ. Только лучшее, только хиты. Делай громче.
1: Был прогноз.
3: Прогноз.
1: Да весь рассказался. Хиты.

0: Радио Токино. Нам по пути.
1: Радио Токино. Нам по пути.

0: Реклама. Ремонт стиральных машин «Автомат» с выездом на дом. Быстро, качественно и с гарантией. Телефон 0550 50 60 14. 0550 50 60 14. Максим. В ОСО информационно-исследовательский центр требуется оператор измельчительного оборудования. Требования к работнику, добросовестное отношение к работе, соблюдение рабочих инструкций по подготовке проб и техники безопасности, размер заработной платы при личном собеседовании. Телефон 0555-188-078. 0555-188-078. Баня «Байнур» возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703. Красивый потолок – это завершающий штрих идеального интерьера. Натяжные потолки от мастера с опытом работы более 10 лет. Качественные материалы, профессиональный монтаж, бесплатный выезд на замер и быстрые сроки выполнения. Звоните 0703-3009-91 или 0551-4015-41. 0551-4015-41. В Айман Сити требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефону 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84.
1: Поторгуемся!
0: Продаю дом из трех комнат в селе Новониколаевка. Имеются хозпостройки, участок 25 соток. Удобно для содержания и выпаса скота. Телефон 0550-24-10-56. 0550-24-10-56. Продаю трехкомнатную квартиру частично с мебелью по улице Мира, дом 11, квартира 2. Первый этаж, цена договорная. Телефон 0556-2103-53. 0556-2103-53.
2: Рекламная служба «Радио Татина» 0550-2103-53.

0: Теперь я не даю рекламу. Я экономлю деньги. Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
1: Зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
2: Сейчас не до этого.
3: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
4: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги. Все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
3: Сегодня экономишь на рекламе. Завтра забудь о прибыли.
5: Реклама. Ищете украшение, которое подчеркнет вашу индивидуальность? Тогда вам в ювелирный магазин «Албан 3 девятки» в Карабалте. Огромный выбор золотых и серебряных украшений от изящной классики до самых модных новинок. Высокое качество, честные цены и украшения, в которые влюбляешься с первого взгляда. Ждем вас по адресу: улица Жаил Баатыра, 273. Приезжайте и выберите лучшее. Телефон 0501-5731-35. «Албан 3 девятки». Сияйте каждый день.
6: Карабалтинский технический институт КГТУ имени Розакова набирает абитуриентов. Направление бакалавра: электроэнергетика, коммерция, эксплуатация транспорта, нефтегазовое дело, техносферная безопасность, строительство, экономика, профессиональное обучение, управление в технических системах, программная инженерия. Есть и бюджетные места. Специальности колледжа: программирование, электроснабжение, сооружение газонефтехранилищ, преподавание, коммерция, управление на транспорте, экология, защита в ЧС, строительство. Телефоны 0708-88-0213 либо 0995-0208-88.
7: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
8: Гибкий мрамор 3D.
7: Бамбуковые панели.
8: Декоративные рейки.
7: Панели ПВХ и МДФ.
8: Ламинат, кварц-винил.
7: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
8: Джейл Батыра, 249, возле Кыргызтелекома.
7: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
8: Инстаграм eurodom.kb.
7: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
9: Рекламная служба 0555-05-1063.

0: Реклама.
1: Холодильник перестал морозить? Не беда. Мастер приедет прямо к вам домой в Карабалте. Быстро, аккуратно и надежно устраним любую неисправность, чтобы ваш холодильник снова работал как новый. Звоните 0700 319 098, а также в продаже качественные и надежные БУ холодильники 0700 319 098.
2: В ОСО информационно-исследовательский центр требуется оператор измельчительного оборудования. Требования к работнику, добросовестное отношение к работе, соблюдение рабочих инструкций по подготовке проб и техники безопасности, размер заработной платы при личном собеседовании. Телефон 0555-188-078. 0555-188-078. В Айман Сити требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефонам 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84.
1: Красивый потолок – это завершающий штрих идеального интерьера. Натяжные потолки от мастера с опытом работы более 10 лет. Качественные материалы, профессиональный монтаж, бесплатный выезд на замер и быстрые сроки выполнения. Звоните 0703-3009-91 или 0551-4015-41, 0551-4015-41.
3: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейска 54, либо по телефону

Хотелось съесть мороженого и окунуться в фонтане. Но так как мы культурные люди, мы сейчас поплывем на волнах Фримана 996 и Улукманапо, прямо к нашей жемчужине. Намажьтесь SPF, наденьте купальный костюм, ведь отдых в разгаре.

0: Реклама.
1: Холодильник перестал морозить? Не беда. Мастер приедет прямо к вам домой в Караболте. Быстро, аккуратно и надежно устраним любую неисправность, чтобы ваш холодильник снова работал как новый. Звоните 0700-319-098, а также в продаже качественные и надежные БУ холодильники 0700-319-098.
2: В ОСО информационно-исследовательский центр требуется оператор измельчительного оборудования. Требования к работнику, добросовестное отношение к работе, соблюдение рабочих инструкций по подготовке проб и техники безопасности, размер заработной платы при личном собеседовании. Телефон 0555-188-078. 0555-188-078.
3: В Iman City требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефонам 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84.
4: Красивый потолок – это завершающий штрих идеального интерьера. Натяжные потолки от мастера с опытом работы более 10 лет. Качественные материалы, профессиональный монтаж, бесплатный выезд на замер и быстрые сроки выполнения. Звоните 0703-3009-91 или 0551-4015-41, 0551-4015-41.
5: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону

0: наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир «Супермаркет Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555 007 302 и 0507 007 302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
1: Планируем на выходных на Дордой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
2: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
1: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
2: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gri, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
1: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
2: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
1: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
2: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0552 169 169. WhatsApp 0706 169 169. А больше скидок на странице в Instagram огонек_169.
3: Виснет компьютер? Хватит терпеть! Silver Fox – все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание. Столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556-18-13-13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать.
4: Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
5: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555.

0: Кыргызстане 6 часов вечера.
1: В эфире радиоканал «Татина». Регистрационный номер 18-00-127-КР. Выдан Департаментом информации и массовых коммуникаций при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики от 12 апреля 2018 года.
2: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
3: Время новостей на «Татина ФМ». За микрофоном Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Кыргызстане сейчас действует только одна автоматическая станция мониторинга качества воздуха. Она расположена на территории Кыргызгидромета. Об этом в эфире Веринчи Радио сообщила директор отдела реализации проекта улучшения качества воздуха при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора Гульнара Абдулдаева. По ее словам, оборудования недостаточно для получения полной и точной картины загрязнения воздуха в стране. Датчики устанавливают различные организации, однако в рамках проекта власти намерены создать единую государственную систему мониторинга, анализа и прогнозирования. Новые автоматические станции планируют установить в Бишкеке, Аше, Карабалте, Токмаке, Чулпонате и Манасе. Сейчас проводятся тендерные процедуры и отбор поставщиков оборудования. В Кыргызстане напечатали вторую часть учебника естественной науки для учащихся третьих классов. По данным Минпросвещения, всего выпущено более 178 тысяч экземпляров на кыргызском и русском языках. В ближайшее время их начнут развозить по школам. Первую часть напечатали раньше таким же тиражом и уже доставили в общеобразовательные организации. В Кыргызстане хотят обязать авиакассы подробно информировать пассажиров об условиях покупки билетов. Проект постановления уже вынесли на общественное обсуждение. Госагентство гражданской авиации будет вести специальный реестр продавцов авиабилетов.

0: Авиакассы должны будут заранее сообщать полную стоимость билета, правила его возврата и обмена, нормы провоза багажа, а также условия перевозки беременных женщин и людей с инвалидностью. По мнению авторов инициативы, это сделает продажу билетов более прозрачной и поможет сократить число жалоб от пассажиров. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики на сегодня: доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 99 сомов 45 тыинов. Курс рубля 1 сом 11 тыинов, тенге 18 тыинов, юань 12 сомов 92 тыина. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах!
1: Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

Антикризисный кодекс. Первое. Лучше уволить секретаршу, чем экономить на рекламных роликах. Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономишь на рекламе. Завтра забудь о прибыли.

0: Кыргызстане 7 часов вечера. Ставим галочку.
1: Привет, это Галя Ростова. Доброе утро всем, кто не хочет, но надо. Привет каждому, кто уже съел лишнюю печеньку и сам не понял, как так случилось. Почему происходят срывы и как избежать переедания, обсудим прямо сейчас. Чтобы похудеть, здоровому человеку нужны дефицит калорий и физическая активность. Если ты думаешь, что ешь как дюймовочка, сядь и честно посчитай КБЖУ. Уже только одно это действие поможет открыть глаза. Диета не должна стать аскезой. Это должен быть осознанный тип питания на долгие годы. А потому выбирай не только здоровую пищу, но и вкусную, и разнообразную. Есть один раз в день, но помногу – не вариант. Даже при дефиците калорий обменные процессы начнут нарушаться. Худеть ты не будешь. Все будет попадать в организм, будет запасаться на случай, если ее больше не покормят. И не запрещай себе любимые продукты. Лучше один раз в неделю устроить легкий читмил, чем страдать, а потом закинуться всеми сладостями на свете. За невозможностью похудеть могут стоять психологические причины, например, негативные установки, непрожитые травмы или бессознательные разрушительные программы. Люди, которые не умеют слышать свое тело, игнорируют чувство сытости, например, чтобы не обижать бабушку, будут набирать вес. Позволь себе не вылизывать тарелку до блеска, отказываться от салатов с майонезом или кофе с круассаном. Только тебе решать, что есть и когда, а не твоей маме или друзьям. Есть такие люди, которые бессознательно используют лишний вес как защиту от травм. Например, в прошлом с ними происходили неприятные ситуации. Они нашли утешение в еде и теперь уминают булки в моменты стресса. Чтобы перестать заедать проблемы, нужно понять, какое травмирующее событие привело к возникновению привычки, проработать его и найти другой способ компенсации. Некоторые люди срываются на диетах, потому что им стыдно ограничивать себя в питании. Часто это возникает у тех, кто рос в небогатой семье, а потом стал много зарабатывать. В магазине они не смотрят на цены, а видят то, чего были лишены в детстве. Другие много едят, чтобы забыть о грусти, избавиться от переживаний. Чтобы решить эту проблему, нужно научиться различать эмоциональный и физический голод, найти причину заедания стресса и понять, каких эмоций тебе не хватает на самом деле. Я понимаю, что хочется простого, человеческого, сдавать свои квартиры и быть подписанным в чужом телефоне как хозяин. Но береги себя, подумай о здоровье и начни заниматься собой уже сегодня.
0: Ставим галочку. Татьяна FM. Включай, танцуй и попивай.

0: 3, ЕСМЕР 3, протяжка.
1: Нормально.
2: 10 секунд, полет нормальный.
1: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.
3: Катина FM. No fighting.

0: Реклама. Ремонт стиральных машин-автомат с выездом на дом. Быстро, качественно и с гарантией. Телефон 0550 50 60 14. 0550 50 60 14. Максим. В ОСО информационно-исследовательский центр требуется оператор измельчительного оборудования. Требования к работнику, добросовестное отношение к работе, соблюдение рабочих инструкций по подготовке проб и техники безопасности, размер заработной платы при личном собеседовании. Телефон 0555 188 078. 0555 188 078.
1: Баня «Байнур» возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702 02 37 03. 0702 02 37 03. Красивый потолок – это завершающий штрих идеального интерьера. Натяжные потолки от мастера с опытом работы более 10 лет. Качественные материалы, профессиональный монтаж, бесплатный выезд на замер и быстрые сроки выполнения. Звоните 0703-3009-91 или 0551-4015-41. 0551-4015-41.
2: В Iman City требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефону 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84.
3: Поторгуемся!
2: Продаю дом из трех комнат в селе Новониколаевка. Имеются хозпостройки, участок 25 соток. Удобно для содержания и выпаса скота. Телефон 0550-2410-56. 0550-2410-56.
4: Продаю трехкомнатную квартиру частично с мебелью по улице Мира, дом 11, квартира 2. Первый этаж, цена договорная. Телефон 0556-2103-53. 0556-2103-53.
5: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0550.

0: На заметку. На заметку.
1: Если у вас перегорели пробки, не спешите их выбрасывать. Может быть, перегорит что-нибудь еще? Тогда все вместе и выбросите.
2: Реклама. Комфорт начинается с качественных окон. В Интерпласт – современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В Интерпласт – тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0-554-15-15-25 или 0-706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
3: Это будет в июле, на Иссык-Куле, на Иссык-Куле мы встретимся с тобой.
4: Иссык-Куль уже ждет. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Удобное время прибытия на озеро и обратно. И все это с проверенной годами компанией. Подскажем место бюджетного отдыха. Заберем с Панфиловского, Джаильского и Московского районов. Телефон 0-558-2010-01. 0-558-2010-01. Довезем и разместим.
5: Планируем на выходных на Дордой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
6: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
5: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
6: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gri, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
5: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
6: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
5: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
6: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0-552-169-169, WhatsApp 0-706-169-169, а больше скидок на странице в Instagram «Огонек_169».
4: Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0-551-188-688, 0-551-188-688 или 0-556-073-159.
2: Телефон рекламной службы в Карабалте 0-555-0000.

0: Кыргызстане 8 часов вечера.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: Время новостей на Татина ФМ. За микрофоном Владислав Словецкий. Здравствуйте. Милиция из Сакатинского района проводит проверку по факту повреждения пассажирского поезда Балыкчи-Бишкек. По данной пресс-службы ГУВД Чуйской области 27 июля поступило сообщение о том, что вблизи села Новопокровка неизвестные лица забросали поезд камнями, в результате чего повредили окна нескольких вагонов. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа УВД из Сакатинского района. Сотрудники милиции проводят необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к данному факту. По результатам проверки действиям виновных лиц дадут правовую оценку в соответствии с законодательством Кыргызской Республики. С 20 июля в Национальном госпитале Кыргызстана изменились цены на платные услуги. Это часть эксперимента Минздрава, по которому больница теперь сама распоряжается своим бюджетом. Однако для большинства пациентов ничего не поменялось. Экстренная помощь до полного выведения из критического состояния остается абсолютно бесплатной для всех, включая иностранцев и людей без документов. По-прежнему бесплатным будет и плановое лечение для граждан с полисом обязательного медицинского страхования, если у них есть электронное направление от семейного врача. Платить по новому прейскуранту придется только тем, кто обратился к врачу самостоятельно, приехал из-за границы, хочет лечь в палату повышенной комфортности или нуждается в плановой высокотехнологической операции. Основные торжественные мероприятия, посвященные 35-летию независимости Кыргызстана, в этом году состоятся с 11 по 12 сентября, об этом сообщили в Кабинете министров. Центром юбилейных торжеств станет Талаская область. Перенос основных мероприятий связан с насыщенным международным календарем. В конце августа и начале сентября Кыргызстан примет саммит ШОС и 6-е Всемирные игры кочевников, в которых примут участие зарубежные делегации. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики на сегодня: доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 99 сомов 45 тыинов. Курс рубля 1 сом 11 тыинов, тенге 18 тыинов, юань 12 сомов 92 тыина. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах.
1: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: В условиях кризиса вести бизнес без рекламы все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Реклама. Ищете украшение, которое подчеркнет вашу индивидуальность? Тогда вам в ювелирный магазин «Албан 3 девятки» в Карабалте. Огромный выбор золотых и серебряных украшений, от изящной классики до самых модных новинок. Высокое качество, честные цены и украшения, в которые влюбляешься с первого взгляда. Ждем вас по адресу: улица Жаил Баатыра, 273. Приезжайте и выберите лучшее. Телефон 0501-5731-35. «Албан 3 девятки». Сияйте каждый день.
2: Рекламная служба.
3: 0555-05-1063.
2: Радио «Татина». Нам...

0: Реклама.
1: Холодильник перестал морозить? Не беда. Мастер приедет прямо к вам домой в Карабалте. Быстро, аккуратно и надежно устраним любую неисправность, чтобы ваш холодильник снова работал как новый. Звоните 0700-319-098, а также в продаже качественные и надежные БУ-холодильники 0700-319-098.
2: В ОСО информационно-исследовательский центр требуется оператор измельчительного оборудования. Требования к работнику, добросовестное отношение к работе, соблюдение рабочих инструкций по подготовке проб и техники безопасности, размер заработной платы при личном собеседовании. Телефон 0555-188-078. 0555-188-078.
3: В IMN-сити требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефонам 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84.
4: Красивый потолок – это завершающий штрих идеального интерьера. Натяжные потолки от мастера с опытом работы более 10 лет. Качественные материалы, профессиональный монтаж, бесплатный выезд на замер и быстрые сроки выполнения. Звоните 0703-3009-91 или 0551-4015-41, 0551-4015-41.
5: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская 54, либо по телефону 0555-05-1063.
6: Татина FM. Включай. Танцуй и подпевай.

0: цитата.
1: Женщине достаточно одного мужчины, чтобы понять всех мужчин. Мужчина может знать всех женщин и не понимать ни одной. Хелен Роуленд.
2: Реклама. Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
3: Карабалтинский технический институт КГТУ имени Розакова набирает абитуриентов. Направление бакалавра: электроэнергетика, коммерция, эксплуатация транспорта, нефтегазовое дело, техносферная безопасность, строительство, экономика, профессиональное обучение, управление в технических системах, программная инженерия. Есть и бюджетные места. Специальности колледжа: программирование, электроснабжение, сооружение газонефтехранилищ, преподавание, коммерция, управление на транспорте, экология, защита ЧС, строительство. Телефоны 0708-880213 либо 0995-0208-88.
4: Комфорт начинается с качественных окон. В Интерпласт современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. Винтерпласт. Тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0554-15-15-25 или 0706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
5: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
6: Гибкий мрамор 3D.
5: Бамбуковые панели.
6: Декоративные рейки.
5: Панели ПВХ и МДФ.
6: Ламинат, кварц-винил.
5: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
6: Джейл Батыра 249 возле Кыргызтелекома.
5: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
6: Инстаграм eurodom.kb.
5: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
7: Виснет компьютер? Хватит терпеть! Silver Fox. Все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание. Столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556-18-13-13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать.
8: Радио Татина. Джарнама Хазматы. 0505-0506.
9: Радио Татина.
10: Нам

Кыргызстане 9 часов вечера. Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Кыргызстане 10 часов вечера.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: Время новостей на Татина ФМ. За микрофоном Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Бишкеке задержали подозреваемого в мошенничестве, связанном с незаконным завладением недвижимостью в микрорайоне «Восток-5». Об этом сообщили в столичном ГУВД. По данным милиции, неизвестные представились сотрудниками силовых структур и, злоупотребив доверием женщины, завладели принадлежащим ей имуществом. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан парень 2006 года рождения. Его водворили в изолятор временного содержания ГУВД Бишкека. Милиция продолжает устанавливать других возможных участников и собирать доказательства по делу. В ГУВД призвали граждан не передавать деньги, имущество и документы людям, представляющимися сотрудниками госорганов или силовых структур без проверки их полномочий. С нового учебного года в школах Кыргызстана восьмиклассники начнут проходить предпрофильную подготовку. Об этом сообщили в Министерстве просвещения. Для учеников разработали 14 программ, которые будут вести по 2 часа в неделю. Это поможет ребятам заранее познакомиться с разными профессиями и осознанно выбрать направление для дальнейшего обучения, опираясь на свои интересы и способности. Помимо этого, в 500 государственных школах откроют шахматные кружки для детей из 3-5 классов. Изменится и система оценок. Первоклашкам до 3 класса отметку ставить не будут, их успехи опишут словами. А вот с 4 класса вернутся привычные традиционные оценки. В Кыргызстане официально заработал международный платежный сервис Apple Pay. Теперь владельцы iPhone и других устройств Apple могут оплачивать покупки в магазинах, приложениях и интернете без физической карты. Достаточно приложить телефон к терминалу или подтвердить заказ онлайн. Как сообщили в Нацбанке, запуск стал возможным благодаря развитию современной платежной инфраструктуры страны. Для защиты данных используется токенизация, номер вашей карты заменяется на специальный цифровой код. Подтверждать оплату нужно через Face ID или Touch ID, что надежно защищает от мошенников. По данным регулятора, сервис будет работать не только внутри республики, но и за границей. Нацбанки уверены, что это упростит жизнь бизнесу, поможет привлечь иностранных туристов и увеличит долю безналичных платежей в стране. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики на сегодня: доллар 87 сомов 45 тынов, евро 99 сомов 45 тынов. Курс рубля 1 сом 11 тынов, тенге 18 тынов, юань 12 сомов 92 тына. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах!
0: Татина FM. Включай, танцуй и подпевай!

Как разместить рекламу на радио или на ТВ? Очень просто. Достаточно позвонить или написать в WhatsApp по телефону 0555 05 10 63, и ваше объявление будет опубликовано.

0: нужных слов одна, что и оставлены.
1: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал.

0: Иссык-Куль уже ждет. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Удобное время прибытия на озеро и обратно. И все это с проверенной годами компанией. Подскажем место бюджетного отдыха. Заберем с Панфиловского, Джаильского и Московского районов. Телефон 0558-2010-01, 0558-2010-01. Довезем и разместим.
1: Рекламная служба.
2: 0555-05-1063.
3: Татина ФМ.

Кыргызстане 11 часов вечера. Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

Звезды поднимаются выше, свет уже не сводит с ума. Если ты меня не услышишь,

Вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

Считайте, что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чек, ведь я девочка феномен.

Кыргызстане час ночи. Татина FM. Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

Кыргызстане 2 часа ночи. Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

0: Радио Татина. Нам по пути.
1: Я ничего о тебе не знал. Всю свою жизнь я тебя искал. Верил, что ты ждала меня. Двери открой, здравствуй, это я.

ответить я не знаю. Всю свою жизнь я тебя искал. Верил, что ты ждала меня. Двери открой, здравствуй, это я.

за окном сидит и видит день за днем. Как за окном мелькают дни, они как птицы далеки, одни витают в облаках,

радио «Дадима». Нам по пути. Радио «Дадима». Только хиты.

не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?